0: Radio BLV 93.6.
1: Я Ганна, я квантовый художник. Я пишу картины, закладываю в них намерения. И каждый раз они исполняются.